0: дует «Гліг про за троечка».
1: Прикая, третий хит у версти.
0: Дергачих бо по десит.
2: По десит сорчик? Худо!
3: Never look back.